Mr. Kussi Anist, Eptet биточек Кути Пов, не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочка. При всем при этом это прет, да еще как. Давай.